Добро пожаловать в мир музыки Planet Hit. Студия Эхо Планеты в очередной раз представляет сборник новой и популярной музыки специально для вас. Mark O, Backstreet Boys, Army of Lovers.